Омбуле Шри Дип Нараян Бхагаван Ки Джей. Шри Вишва Гуру Махамандалешвар Парамхан Шри Свами Махешваранан Джи Гуру Дева Ки Джей.